0: Ваня. Радио Ваня.
1: Что если душам на небе до рождения суждено подписать договор только с теми,

одинаковы приговоры по жизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: Если хочешь остаться, останься просто так.
1: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио Ваня.
1: Твое имя плюс мое на стене знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден целый мир. Суета, но на крыше мы совсем.

0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM. СМИ зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!
2: Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Алло.
1: Оксана?
0: Да.
1: Мама дома?
0: Сейчас позову.
1: Нет, не надо. Скажи ей, что я не приду.

Радио Вага. Ближе и роднее. Радио Вага. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: У меня небольшое кафе, не хочу покупать лишнее железо и ставить компьютер.
2: Тогда посмотри Рестик, он теперь удобно работает с телефона.
1: А что можно делать?
2: Управлять меню, складом, доставкой, QR-меню, заказами, сотрудниками и настройками.
1: А официанты и администратор?
2: Тоже могут работать с телефонов, даже личных, если вы дадите доступ.
1: То есть можно начать проще?
2: Да, телефон Рестика и 15 минут на запуск. Остальное подключите, когда понадобится.
1: Нормально.
2: Промокод Радио Ваня. 3 месяца бесплатно. Restik.com.
3: Все, что ты любишь на Радио Ваня.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Радио Ваня!
0: Радио Ваня!

0: ближе и роднее. Радио Ваня.
1: Читаю на заборе, приехали диджеи, играю специально для продвинутых парней. Распространяю.

0: летний, жаркий, твой радио Ваня.
1: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем. Шепотом, шепотом спрашивали.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Выручка просела. Гостей меньше, чек ниже. Что вообще произошло?
2: В Ристик можно спросить AI-ассистента.
1: Прям так и написать?
2: Да, сравни выручку гостей и средний чек за неделю. Он поможет увидеть, где просадка.
1: А дальше?
2: Можно попросить идеи. Какие позиции усилить, какую комбо собрать, какую акцию запустить.
1: Это уже похоже на нормального помощника.
2: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Ristik.com.
3: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! От Мурманска до Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль», «ИП», «Новиков». В Костроме будут искать золотое кольцо. В Госдуме анонсировали оформление сделок с недвижимостью по биометрии. На чемпионате мира установили рекорд по забитым голам. Всем привет, на радио Ваня. В студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме состоятся поиски золотого кольца, пишут СМИ 44. Автор проекта – неизвестный путешественник, член Русского географического общества и рекордсмен Книги рекордов России Антон Кухта. Его цель не просто проехать по легендарному маршруту, а устроить увлекательный квест с реальными призами. В каждом из 9 городов Золотого кольца он закладывает ценный предмет – золотое кольцо 585-й пробы с запиской. После завершения будет издана книга «Путеводитель», где будут указаны координаты тайников. Так что любой желающий сможет продолжить поиски сокровищ. Удивительно, что техника, на которой путешественник преодолевает маршруты – китайский трискутер-мотылек со 150-кубометровым двигателем и крейсерской скоростью 40 км в час. В Костроме он будет 30 июня, а 1 июля уже продолжит свой путь. С 1 июля россияне получат возможность совершать электронные сделки с недвижимостью при помощи биометрии, задействуя изображение лица и запись голоса, пишет «Известия». Планируется, что в процессе дистанционного подписания документов платформа сопоставит текущие данные гражданина с ранее внесенными в базу сведениями. Это позволит подтвердить, что подпись ставит именно участник договора, который в нем указан. Специалисты также обращают внимание, что биометрическая проверка не отменяет использование усиленной квалифицированной электронной подписи, а выступает в качестве дополнительного защитного барьера. Они считают, что такое нововведение – это логичный и актуальный шаг на фоне цифровизации рынка недвижимости. Рекорд по забитым мячам был обновлен на чемпионате мира 2026, пишет газета.ру. В эти дни на мировом первенстве идет третий тур группового этапа. За это время футболисты уже забили 177 мячей. Предыдущий рекорд был установлен на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Там оформили 172 мяча. Это мировое первенство стало первым в истории, на котором принимают участие 48 сборных. До этого с 98 по 22 год выступали лишь 32 национальные команды. Кроме того, выход в плей-офф гарантирует себе уже 19 сборных, а также уже сформированы 4 пары 1/16 финала турнира. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
0: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль». Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Фантастично, энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На Радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня 29 июня, понедельник. Поздравляю.
1: Новая рабочая неделя началась.
0: Но еще кроме этого отмечается праздник объятий, день фотоаппарата, международный день тропиков, день миндального батончика и день вафельницы. Между прочим, прибора очень популярного в последнее время.
2: С более чем 150-летней историей вафельница эволюционировала от раскаленных на открытом огне металлических пластин до умных электрических гаджетов. Ну, ее главное предназначение, да, это создание знаменитого вот этого ячеистого рисунка, который не просто удерживает сироп там или какой-то крем, но и обеспечивает идеальную хрустящую корочку. Официальный патент на самую первую современную вафельницу зарегистрировал американец Корнелиус Свартхаут в далеком 1869 году. Ну, стоит напомнить, что подобные устройства для выпечки использовались еще в Древней Греции, зажимая тесто между двумя раскаленными пластинами. Ну, правда, греки не додумались сделать на пластинах ячейки, в конце концов, не все сразу. А теперь такое лирическое отступление, как говорят писатели. Дизайн кроссовок с рифленой подошвой появился благодаря кухонной вафельнице. В начале 70-х годов прошлого века соучредитель знаменитой фирмы по производству кроссовок залил жидкий уретан в форму для вафель своей жены.
0: Нормальное у них там отношение в семейное.
2: Она там дремала, понимаешь, да, а он и химичил. Значит, в попытке создать легкую и цепкую подошву для беговой обуви. И бизнес не просто пошел, а взлетел в гору, потому что кроссовки стали не в пример удобнее и комфортнее. Ну, современные многофункциональные вафельницы позволяют выпекать не только сладкие бельгийские или тонкие хрустящие вафли. В них часто готовят картофельные драники, яичницу, омлеты, кисадилью или горячие бутерброды, которые благодаря ячеистому рисунку смотрятся и симпатично, и уютно, и очень-очень аппетитно.
0: Я вот, кстати, и хотела сказать, что у меня есть две вафельницы, и, конечно, любимые вафли – это венские с большими-большими ячейками.
2: Да, это пышные-пышные.
0: Пышные,
2: такие,
0: да, которые делаются из кабачка, из картошки, творога. Мороженые вафли, вот эти вот банановые, но это просто что-то невероятное. А давеча я куриные сделала вафли. Представляешь? Ну, просто котлеты у меня не получались, а вафли получились.
2: Куриные вафли?
0: Да.
2: До свидания.
3: Что это было? Пивоварова и Акопов. Всегда заряжены. Батарейки на радио Ваня.

0: Реклама.
1: Женщины и мужчины от 18 до 49 лет, которые хотят стать родителями, могут пройти оценку репродуктивного здоровья и сдать анализы в рамках диспансеризации по полису ОМС. Обследование проводится в женской консультации и в кабинете уролога. Подробнее по телефону 8 800 100 0702 и на сайте sagas-med.ru.
2: АО «Страховая компания Сагасмед». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
3: Имеются противопоказания.
4: Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132, код города 4942. Автостекла по оптовым ценам «Ветра». Каждому найдете дешевле, сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49, 2 Волжская, 7.
5: Окна, двери, потолки, расстрой.
6: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
5: Росстрой!
6: 770908.
7: Мир здоровья теперь и в Заволжском районе. Педиатр, терапевт, гинеколог, уролог, лор, анализы УЗИ и ЭКГ. Все в одном месте на бульваре маршала Василевского, дом 11, корпус 2. Мир здоровья. Забота, которой доверяют. Запись 42 15 15. Имеются противопоказания.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello? Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
8: Погода. Спонсор программы «Столовая поварешка», город Кострома, улица Петра Щербины, 7/3, ИП «Курепов». Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Сантиль-де-Лас-Бадегасе будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 37 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. Что же, но наша Кострома ничуть не уступит этому уникальному городку. Днем температура воздуха составит плюс 23, а ночью до плюс 14 градусов. Ветер северный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 48%, согласно сервису Яндекс.Погода.
9: Столовая «Поварешка». Готовь к обеду ложку. Большие порции, низкие цены, разнообразное меню. Сытно и по-домашнему вкусно. Столовая «Поварешка». Приходи, и мы тебя накормим. Мы находимся по адресу улица Петра Щербины, 7/3. С понедельника по пятницу, с 8 до 16.
0: Радио «Ваня». Отличная погода. Радиоканал. Канал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Ну что, вот и понедельник. Мы пришли и спрашиваем у вас, как обычно, чем вы занимались в выходные. Была ли у вас хорошая погода? Ездили ли вы на какие-нибудь водоемы? Раскладывали ли свои телеса, может быть, по дачным участкам? Или копались в теплице? Все, чем вы занимались, очень важно и интересно. И об этом вы рассказываете в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ». Есть у нас группа в Максе, она тоже называется «Радио Ваня». Вот, пожалуйста, туда и складывайте истории, может быть, даже фотографии. Такое тоже бывает. Люди фотографируются в выходные дни, если видят красивые локации.
1: Люди вообще как-то привыкли максимально веселиться, когда есть свободное время. Например, в субботу у нас были некоторые сложности в Санкт-Петербурге с определенными аксессуарами для веселья, потому что 27-е июня, это день алых парусов, соответственно, все вот эти веселительные напитки были запрещены к продаже.
0: И даже я увидела такую картину, как двое мужчин немножечко поддерживали третьего, и я подумала, ничего себе, это вы со вчерашнего дня в себя не пришли, или как это у вас вот происходит?
1: Это дальновидные мужчины.
0: Вот, нет, все прошло хорошо, я, естественно, алые паруса смотрела только по телевизору, и вообще в этом году прямо кордоны стояли конкретные, чтобы не пропустить ни одного лишнего человека. Это меры безопасности, и тут ничего не поделаешь.
1: Тройной кордон, да?
0: Более того, на набережных стояли самосвалы с водой, и воду запускали прямо по набережным, чтобы люди близко не подходили. То есть там такое было страшное дело. Некоторые, конечно, обижались на это, ведь они приехали специально из других городов на Алые паруса, но, опять же, в правительстве Санкт-Петербурга в очередной раз напомнили, что билеты на Алые паруса даются только одному человеку на два лица, и они именные, и они продаются в интернете, и это мошенничество, и поэтому вот такая история. Но какая была птица, Алешка, ты не видел.
1: Я не видел, потому что я был занят интеллектуальными играми.
0: Понятно. Так вот, мало того, что корабль с алыми парусами проплыл, так еще и пролетела, практически пролетела над водой огромная птица с золотыми крыльями. Я даже не знаю, как тебе это объяснить. Мне кажется, что тебе нужно обязательно заценить это, хотя бы в интернете. Запись имеется, и ты просто упадешь в обморок. Это такое было зрелище невероятное. Я даже через экран, который у меня 140 сантиметров, почувствовала ее величие.
1: 140 сантиметров, это серьезно.
0: Друзья, заходите в нашу группу ВКонтакте, заходите вообще везде в наши каналы, заходите и пишите о том, как прошел ваш уикенд.
2: Ярко, легко, Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: для Вани и для Ани.
1: Овны-женщины, вам не стоит выдавать желаемое за действительное. Это может привести к серьезным ошибкам.
2: Овны-мужчины, стабилизируется эмоциональный фон, вы ведете себя более сдержанно, предсказуемо и вполне логично.
1: Тельцы-женщины, вы творчески подходите даже к привычным делам, поэтому справляетесь с ними лучше, чем другие.
2: Тельцы-мужчины, проанализируйте прошлые события. Таким образом, усвоенные уроки помогут избежать новых промахов и неверных суждений.
1: Близнецы-женщины, вы спокойно решите важные рабочие вопросы. Проведете успешные переговоры и наведете общий порядок в делах.
2: Близнецы мужчины, сегодня доверяйте своей интуиции, а вот советы со стороны ничего полезного не подскажут.
1: Раки женщины, чем дальше, тем больше поступает полезной информации и тем проще будет принять адекватное решение.
2: Раки мужчины, встреча с парой добрых друзей красиво завершит сегодняшний день.
1: Львы женщины, не оглядывайтесь на авторитеты. Постарайтесь найти свой собственный стиль, и его обязательно заметят те, кому вы доверяете.
2: Львы мужчины, сегодня придется принимать непростые решения, поскольку обнаружатся проблемы, которые вы упорно старались не замечать.
1: Девы женщины, можно взяться за что-то новое, но только если вы уверены в поддержке проверенных союзников.
2: Девы мужчины, неукоснительно следовать своим планам и избранной линии поведения. Это здорово, но все-таки вам стоит быть поуступчивее.
1: Весы женщины, иногда вы будете непоняты, но пройдет время, и люди с вами согласятся.
2: Весы мужчины, признание очевидных заслуг принесет ваша элегантная сдержанность.
1: Скорпионы женщины, возможен значительный прогресс в деле, которому вы в последнее время отдавали много сил.
2: Скорпионы мужчины, поддержать вас готовы даже те, кого вы совсем недавно задели неосторожным словцом.
1: Стрельцы женщины, вы хорошо ладите с людьми. Часто на вашу сторону встают те, чья поддержка дорогого стоит.
2: Стрельцы мужчины, вы получите удовольствие от дел, требующих тишины, сосредоточенности и концентрации внимания.
1: Козероги женщины, порой все идет не так, как было задумано. Но вы из любого развития событий извлекаете пользу.
2: Козероги мужчины, перемены вас не пугают, а вдохновляют, если играть, то по-крупному.
1: Водолеи женщины, личные отношения в полной гармонии. С близкими быстро приходите к взаимопониманию.
2: Водолеи мужчины, отличное время, чтобы заняться поиском союзников и единомышленников.
1: Рыбы женщины, вы очень настойчивы. Не хотите отказываться от своих планов и находите неожиданные способы, чтобы воплотить задуманное в жизнь.
2: Рыба-мужчины, обязательно доделайте то, что не требует серьезных усилий. Результативность будет вам наградой.
1: Здесь весы, Алексей Акопов.
2: И Овен, Варвара Пивоварова.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Она хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
3: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Ребятки, доброе утро, добрый день. Всем привет. Здесь батарейки. И как обычно в понедельник вы рассказываете нам о том, как вы провели выходные. Вот я, например, провел выходные прекрасно. Дикция не восстановилась до сих пор. Вот, но это совершенно не останавливает меня от того, чтобы исполнять прилежно свои функции.
1: Слушай, рабочие. А я купила большой шезлонг надувной, и его можно использовать как на земле, так и на воде. И вот вчера, загрузив его в свой не очень крупный бассейн, пыталась на него влезть. Мне муж сказал, что это похоже, как будто бы у двух гусениц брачный период.
0: Паразит какой, а?
1: Ну,
0: ты его, каждому... значит, кормишь, обстирываешь, значит, обглаживаешь.
1: Не, ну, на самом деле,
0: а
1: смешно...
0: он тебя угощает метафорами,
1: смешно,
0: да?
1: Смешно смотрелось. Угу. Матрас огромный, 90 сантиметров в ширину, и я не маленькая, и мы вместе с этим матрасом... Ой, там страшное дело. Значит, друзья, чем занимались вы? Может быть, более полезным, нежели я? Вы рассказываете, например, в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня». Вот Екатерина Сергеевна не изменяет себе. Гуляла по городу, увидела красоту. Две фотографии прилагаются. Неких инсталляции, и вы зайдите и посмотрите на эту красотищу.
0: Надежда Степанова здесь же ВКонтакте. Благодаря вам я сходила на шоу «Под дождем». Очень понравилось. Ой. Спасибо за такую возможность. Впереди рабочая неделя. Я буду так же, как и вы, дарить тепло и хорошее настроение. Складским девочкам передаю большой привет.
1: Может быть, Надя работает на складе батарей, поэтому будет дарить тепло. Ну, или, может быть, каминов на складе.
0: На улице плюс 25 градусов. А какие батареи?
1: Не, ну подожди, подождите, извините. Ты что, последнее лето у тебя, а впереди? Надо же готовить сани, сам знаешь когда. И телегу сам знаешь когда.
0: Так, а я как крыловская стрекоза.
1: Лето красное пропело?
0: Ну, конечно.
1: Смотри, уже первый месяц закончился
0: летний. Если бы только пропело.
1: А ты все понятно. Анна Медведева, неделя прошла отлично. В четверг было много сюрпризов на прошлой неделе, в день рождения. Сейчас снова работаем и поедем на фестиваль. Родители мне сказали, мы теперь будем в свободное время отправляться в разные города на 1-2 дня. Вот. И я считаю, что это отличная идея посещать хотя бы областные какие-то города. Я вот до Выборга хочу доехать, но пока боюсь, вдруг с бензином какая-нибудь проблема. А пешком я долго буду оттуда идти.
2: Смех! Смех! Зарядка для пресса! Утреннее шоу «Батарейки» на радио «Ваня».

ночью только влезала с подругами, весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживала. Но время отпустит, уже проходило, уже забывала.

0: песни.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
2: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мне светло.
3: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
4: Не светло.
5: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Реклама. Культура обслуживания. Техцентр по ремонту и обслуживанию автомобилей. Компьютерная диагностика. Диагностика подвески на вибростенде. Ремонт любой сложности. Качество и надежность по доступной цене. Кострома. 2 Волжская, 7. Культура обслуживания. С заботой о вашем автомобиле.
7: Хотите окна без монтажа? По заводской цене. Окна «Доберман». Изготовят точно по вашим размерам. Выгодно и качественно. Звоните. 370707.
8: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95. В Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
9: Телефон рекламной службы Радио Ваня в Костроме. 30 34 56.
10: Hello?
9: Все, что ты любишь на Радио Ваня.

0: Батарейки работают как часы. С 7 до 11 на радио Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме стала известна программа сырного фестиваля. В Госдуме объяснили, что делать при недопуске ребенка в 10 класс. Молодежь стала вдвое больше читать классику. Всем привет на Радио Ваня. В студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме стала известна программа сырного фестиваля, пишут СМИ 44. Гостей и жители региона ждут ярмарка продажи сыров местного и российского производства, бесплатные дегустации, мастер-классы, а также знаменитые сырные покатушки. Вместе с этим организаторы готовят большую концертную программу с участием лучших творческих коллективов области. Также на празднике выступит заслуженный гармонист России Святослав Шершуков. Департамент культуры сообщает, что на фестивале сыра планирует поставить очередной сырный рекорд и сделать самую большую сырную карту Костромской области в мире. На фестивале также сварят сырную уху и дружно сделают сыр скоморец своими руками. Фестиваль будет проходить 4 и 5 июля. Возрастное ограничение 0+. Если школа отказывается принять ребенка в 10 класс, то россиянам следует пожаловаться в Рособорнадзор и прокуратуру. Исключением составляют только регионы, где проводится эксперимент с целевым набором в колледже, сообщил депутат Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин. Его слова приводит газета.ру. Он уточнил, что речь идет о 12 субъектах РФ, где учащимся дают возможность сдать 2 ОГЭ вместо 4 для продолжения учебы в колледже. Во всех остальных случаях давление с требованием отказаться от перехода в 10 класс – это нарушение закона, объяснил депутат. Более того, такие действия со стороны администрации учебного заведения противоречат позиции Минпросвещения. В России молодежь стала вдвое больше читать классику и слушать классическую литературу, пишет газета.ру. Первые 3 места в топе этого года заняли произведения Ребекки Ярос из цикла «Эмпирей», «Железное пламя», «Четвертое крыло» и «Ониксовый шторм». Там расположились граф Монте-Кристо Александр Дюма и мастер и Маргарита Михаила Булгакова. Кроме этого, интерес к другим популярным жанрам также продолжает расти. Молодежь стала чаще читать фэнтези, а востребованность любовных романов увеличилась на 20%. Аналитики связывают усиление интереса к классике в том числе с выходом экранизации известных произведений в течение последнего года. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня понедельник, а это значит, вы хвастаетесь, как выходные минувшие провели. Сделать это можно в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ» и в нашей группе в Максе, она тоже называется «Радио Ваня». Автор одного из комментариев сегодня получит в подарок фирменное худи «Радио Ваня». Итак, поехали. Сергей Хапуженков. Неделя закончилась классной ночевкой на Десне, на реке. Рыбалка, уха, шашлычок. Привет передает, как обычно, Жуковке из Брянской области, Жуковки Брянской области Сережа. А мы, глядя на фотографии, которые Сережа прикрепил, доказательство того, что он там был, завидуем немножечко даже.
1: Ирина Балуева отметилась в Максе. И привет из Боровичей, что в Новгородской области. Да, Ирочка, мы помним, да, где Боровичи. Там у вас прекрасные, кстати, делают кухни. Сегодня из отпуска выхожу на работу. 2 недели пролетели. Первую отдыхали в Калужской области, а вторую провели на огороде. Сгорела спина. Но какая красота!
0: Не красота, а краснота.
1: Как гений чистой красноты, да.
0: Виктория из Санкт-Петербурга. Мы с подругой были на концерте Леонида Агутина. Классно зажгли, энергия была, ух! А потом наблюдали за шикарной огненной луной. Вчера был день легкого чила на пляжике. Шикарные выходные. Подзаряд на неделю получен.
1: Елена, а моя дочь окончила школу с золотой медалью. Я очень горда за нее. Класс. Доченька, удачи тебе в поступлении. Легкой дороги в добрый путь. Я тебя очень люблю. Воронежская область, город Лиски. Мы очень надеемся, что ваша дочь, Леночка, получит хорошее образование. Главное, позорче прицелиться в вуз.
0: Слушай, я даже не сомневаюсь, что человек с таким трудолюбием и знаниями поступит абсолютно на любую специальность, какая бы ей ни захотелось. Главное, чтобы человек сам желал этого, а не по наставлению. Знаешь, иногда там мама с папой запихнули на какую-нибудь специальность.
1: Поддерживаю.
0: А потом человек говорит, я не хотел быть инженером, я хотел быть...
1: Краснодеревщиком. Гастроэнтеролог. А вот на самом деле все вот эти реваншистские планы родителей, да, которые в свое время, ну, либо не пошли по этой дороге, либо не смогли по каким-то причинам там стать, не знаю, балеринами и прочими композиторами. Да, у меня вызывает это огромное сочувствие, прежде всего,
0: в адрес ребенка.
1: Да,
0: закрыть свой гештальт. Так делать нельзя.
2: Фантастично. Фантастично. Энергично. Утреннее шоу «Батарейки» на «Радио Ваня».

0: Реклама. Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942. Автостекла по оптовым ценам в «Ветро». Каждому найдете дешевле. Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
1: Окна, двери, потолки, Росстрой.
2: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
1: Росстрой.
2: 770908.

0: Классно МРТ. Новый аппарат. Телефон 49-42-42-15-15. Имеются противопоказания, необходимы консультации со специалистом.
1: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
3: Погода. Спонсор программы – столовая поварешка, город Кострома, улица Петра Щербины, 7/3, ИП Курепов. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Сантиль-де-Лас-Бадегасе будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 37 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. Что же, но наша Кострома ничуть не уступит этому уникальному городку. Днем температура воздуха составит плюс 23, а ночью до плюс 14 градусов. Ветер северный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 48%, согласно сервису Яндекс.Погода.
4: Столовая поварешка. Готовь к обеду ложку. Большие порции, низкие цены, разнообразное меню. Сытно и по-домашнему вкусно. Столовая поварешка. Приходи, и мы тебя накормим. Мы находимся по адресу улица Петра Щербины, 7/3. С понедельника по пятницу, с 8 до 16.
2: Радио Ваня. Отличная погода.
0: Радио Канал. Канал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!
5: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее.

0: Луса.
1: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь Батарейки, понедельник. Как обычно, на старте новой рабочей недели вы рассказываете о проведенных выходных, например, в группе «Радио Ваня ВКонтакте». Наталья Чапаева, мои выходные прошли самым обычным образом на работе. Но сегодня же у нас праздник, день рождения моего дорогого и любимого супруга Виталия. Хочу поздравить его от всей души и пожелать огромного счастья, здоровья и удачи, потому что он со мной. И сегодня мы отмечаем вечером это событие, естественно, с присущим нам размахом купеческого плана.
2: Крепкие люди в понедельник, да отметить, да как следует.
1: Да нормально, да. Все.
2: Танечка Черемных, у меня выходные начались еще в пятницу. Мы с мужем посетили экскурсию на производство по обработке морских ежей, которые вылавливают у нас в регионе в Баренцевом море. На мастер-классе мы сами добыли икру морских ежей и забрали ее домой. Особенно приятно, что экскурсия была бесплатной. Пополнили мы свою копилку краеведческих знаний, получили море положительных эмоций и икру морских ежей. Собственно, хотелось бы уточнить, Танечка, вы уже ее попробовали? На что хотя бы она похожа? На черную, на красную, может быть, на икру минтая или сельди? Потому что видеть я ее видела, но на вкус я ее не пробовала. Мне почему-то было немножечко страшно.
1: А вот как вот они выдавливали из ежей икру, интересно?
2: Выжимали! Все... Выжимали из ежей!
1: Так это у Танечки все пальчики в итоге исколоты.
2: Ну, Алешка, ну, я понятно, что там переживаю. Есть технология специальная. А. Посмотри, она нам и фотографию прислала, и видео прислала, зарисовку. Сейчас мы все проинспектируем, и, надеюсь, станет понятнее все.
1: Арина Васькина, в эти выходные я впервые плавала на сапе. Да не одна, а со своим котиком Левой. Полный восторг. Действительно, очень красивая Арина и очень красивый
2: Мейн-кун
1: рыжий Мейн-кун.
2: Я так понимаю, что он еще маленький, молодой, и Арина решила его с молодых ногтей приучать к спорту. Хотя, мне кажется, там, наверное, стресс можно словить вот от такого. Как бы кот на сапе. Можете себе такое представить?
1: Лёва там,
2: вообще, конечно,
1: в измененном состоянии,
2: да,
1: сознания.
2: Вот да. Марина Евминова, например, поделилась, что выходные провела на Финском заливе, и они с мужем не решились залезть в воду. А дети, пожалуйста, открыли купальный сезон. Ну, дети, они такие. Я помню, маленькая была, до синих губ купалась, пока меня уже за шкирку не вытаскивали из воды.
1: Дело в том, что у детей мало опыта, и они не знают, чего боятся. А взрослые, напротив, уже настолько обогащены копилкой рисков и неудач.
2: Как хочется стать снова ребенком, чтобы ничего не бояться.
3: Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на радио «Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня понедельник, а это значит, вы, как обычно, рассказываете, как выходные провели, что делали, куда ходили, что видели, а потому что вдруг ваш опыт пригодится кому-нибудь, и этот кто-то на следующий уикенд запланирует подобное мероприятие. Андрей Андре отметился в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня». «Я Неву вброд переходил, и меня за этим занятием застало НЛО. В небе что-то висело». Андрюша прикрепил фотографию, действительно, стоит в воде по колено, и сзади что-то висит. Либо это какой-то брак на самой камере, или какая-то пылинка попала, либо действительно Андрюшка такой уникальный человек, что за ним даже из космоса постоянно наблюдают.
1: У меня такое ощущение, что Андрюша опять переборщил с куркумой.
0: Нормально все у Андрюхи, смотри, какой веселенький.
1: Но настроение у него прекрасное, да. Анжела Васильева, эти выходные у нас плодотворные были. Немножко положили щебенки под стоянку для машины, и перед домом такая вот дорожечка выложена. Покосили траву, пожарили шашлыков.
0: Ой.
1: В итоге мне пришлось все это потом намывать, убирать, потому что обожаю, когда все чисто и красиво.
0: И видео прилагается. Анжела показала свой дачный участок. Ну, я так понимаю, что это все-таки какая-то загородная резиденция. А еще Анжела показала, как посуду моет. Я вот смотрели, Анжелка, сейчас с Алешкой, как вы там весело натираете тарелки, и прям вот захотелось вот ваш вот этот вот вайб какой-то поймать. И вот, ну да, так молодежь говорит, вайб поймать.
1: Да, как она плечиком хорошо так в такт мелодии.
0: Да. Ну а что? Самое главное, чтобы чем бы вы ни занимались, чтобы у вас было хорошее настроение. Тогда и еда будет вкусная, и тарелки будут чистые, и двор будет прибранный. Я вот, кстати, тоже косила в минувшие выходные газонокосилкой. И ты знаешь, это вот тоже занятие такое медитативное.
1: Требующее, да, самоотречение. Конечно.
0: Да, и ты вот начинаешь косить, и вот пока у тебя бензин уже там не заканчивается, ты остановиться не можешь, потому что ты просто вот в этом вот в потоке у тебя мысли, и газонокосилка едет, мысли, и газонокосилка, и ты такой вот и человек.
1: Бесконечно.
0: Ты не знал просто, что ты связался с садоводом-любителем. Кстати, у меня мама приехала и говорит, а что это у вас в парнике муравьи поселились? Я говорю, да, мам, вот такая вот история. К сожалению, я не понимаю, что с этим делать. Она такая, надо чем-то их посыпать. Я говорю, мам, с ними проще договориться, чем их чем-то посыпать. Я уже сыпала, они все съели и потолстели. Ну, короче, ой, страшное дело. Кто как с муравьями справляется? Тема сегодняшнего утра. Шутка.
2: Бесперебойные Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Реклама.
3: Ясно папе, ясно маме. Окна ставьте, да, маме.
4: Окна, балконы, натяжные потолки и металлические двери от компании «Доберман» 370707.
5: Электровелосипеды и велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в «Байк 44». Покупай по выгодной цене. «Байк 44».
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello? Батарейки заряжают город. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме появился новый электробус. В России могут вести ЕГЭ по-арабскому. Ученые обнаружили новый вид ходячих акул. Всем привет, на радио Ваня. В студии с новостями Андрей Карлинский. В Кострому приехал новый электробус, пишет Кострома Тудей. Его привезли накануне прямиком из Ликинского автобусного завода. Об этом рассказал замгубернатора Юрий Маков. По его словам, завод и область договорились о тестировании, чтобы проверить, как электробус ведет себя на дорогах, удобно ли им пользоваться людьми, подсчитать, сколько обойдутся по стоимости такие поездки. Электробусу дан испытательный срок на 3 месяца. Его планируют выпустить на маршрут номер 3. Если испытания пройдут успешно, такой транспорт может выйти и на другие линии. Производитель обещает запас хода до 200 километров и батареи большой емкости, заряжать которые планирует по ночам. В ЕГЭ могут добавить арабский язык, но не ранее 33 года, после разработки учебно-методических материалов для преподавания и проведения апробации экзаменации, пишет газета.ру. Ведомстве уточнили, что сроком разработки учебно-методического обеспечения для изучения и преподавания арабского языка как иностранного для среднего общего образования определен 2030 год. Напомню, ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что в российских школах в новом учебном году начнет действовать программа изучения арабского языка. Он рассказал, что ведомство подготовило и перевело на арабский язык русские народные сказки, книгу о России и книги российских писателей. В Новой Гвинее ученые обнаружили новый вид так называемых ходячих акул, пишет газета.ру. Новую акулу обнаружила международная группа морских биологов из Австралийского университета. Открытый вид принадлежит к семейству азиатских кошачьих акул. Это небольшие донные акулы, которых также называют ходячими. Они используют нижние плавники, чтобы отталкиваться от дна, что создает иллюзию ходьбы. Длина этих животных редко превышает 120 сантиметров. Для человека они не представляют опасности. Новую акулу было решено назвать ходячей акула Даджан в честь австралийской ученой, которая сыграла ключевую роль в обнаружении вида. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки в комплекте. Пивоварова и Окопов. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня 29 июня, понедельник. Поздравляю.
1: Новая рабочая неделя началась. Но еще кроме этого отмечается праздник объятий, день фотоаппарата, международный день тропиков, день миндального батончика и день вафельницы. Между прочим, прибора очень популярного в последнее время.
2: С более чем 150-летней историей вафельница эволюционировала от раскаленных на открытом огне металлических пластин до умных электрических гаджетов. Ну, ее главное предназначение, да, это создание знаменитого вот этого ячеистого рисунка, который не просто удерживает сироп там или какой-то крем, но и обеспечивает идеальную хрустящую корочку. Официальный патент на самую первую современную вафельницу зарегистрировал американец Корнелиус Свартхаут в далеком 1869 году. Ну, стоит напомнить, что подобные устройства для выпечки использовались еще в Древней Греции, зажимая тесто между двумя раскаленными пластинами. Но, правда, греки не додумались сделать на пластинах ячейки. В конце концов, не все сразу. А теперь такое лирическое отступление, как говорит писатель. Дизайн кроссовок с рифленой подошвой появился благодаря кухонной вафельнице. В начале 70-х годов прошлого века соучредитель знаменитой фирмы по производству кроссовок залил жидкий уретан в форму для вафель своей жены.
0: Нормально у них там отношения семейные.
2: Она там дремала, понимаешь, да, а он охимичил. Значит, в попытке создать легкую и цепкую подошву для беговой обуви. И бизнес не просто пошел, а взлетел в гору, потому что кроссовки стали не в пример удобнее и комфортнее. Ну, современные многофункциональные вафельницы позволяют выпекать не только сладкие бельгийские или тонкие хрустящие вафли. В них часто готовят картофельные драники, яичницу, омлеты, кисадилью или горячие бутерброды, которые благодаря ячеистому рисунку смотрятся и симпатично, и уютно, и очень-очень аппетитно.
0: Я вот, кстати, и хотела сказать, что у меня есть две вафельницы, и, конечно, любимые вафли – это венские с большими-большими ячейками.
2: Да, это пышные-пышные.
0: Пышные,
2: такие,
0: да, которые делаются из кабачка, из картошки, мороженые вафли, вот эти вот банановые. Ну, это просто что-то невероятное. А давеча я куриные сделала вафли. Представляешь? Ну, просто котлеты у меня не получались, а вафли получились.
2: Куриные вафли?
0: Да.
2: До свидания.
3: Что это было? Смех! Смех! Зарядка для пресса. Утреннее шоу «Батарейки» на радио.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мне светло.
2: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
2: Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
3: Мне светло.
4: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
6: Погода. Спонсор программы – столовая поварёшка, город Кострома, улица Петра Щербина, 7/3, ИП Курепов. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Сантиль-де-Лас-Бадегасе будет достаточно тепло. Днём температура воздуха составит плюс 37 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. Что же, но наша Кострома ничуть не уступит этому уникальному городку. Днём температура воздуха составит плюс 23, а ночью до плюс 14 градусов. Ветер северный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 48%, согласно сервису Яндекс.Погода.
7: Столовая «Поварёшка». Готовь к обеду ложку. Большие порции, низкие цены, разнообразное меню. Сытно и по-домашнему вкусно. Столовая «Поварёшка». Приходи, и мы тебя накормим. Мы находимся по адресу улица Петра Щербины, 7/3. С понедельника по пятницу, с 8 до 16.
8: Радио «Ваня». Отличная погода.
5: Канал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.
8: От Мурманска до Хабаровска. «Радио Ваня» ближе и роднее.

0: утренняя зарядка.
1: На радио Ваня.
2: Ребятки дорогие, доброе утро, добрый день. Всем привет. Здесь батарейки, лаванда и зверобой.
3: И как говорят у нас на Урале, в бой, мой зверобой.
2: Красиво у вас говорят на Урале. Мы приглашаем вас в группу радио Ваня ВКонтакте. Сегодня в умной зарядке мы загадали растение.
3: На картинке подсказки, которая размещена на стене нашей группы. Банные принадлежности. Тут тебе и тапочки, и ушаты, и веник, естественно, и даже половник, которым, я так подозреваю, нужно подливать воду на камни. Я вообще не сильна, конечно, в банной культуре. Если и вы тоже, то вам точно к нам. Автор одного из правильных ответов сегодня получит в подарок два билета на все дни фестиваля банной культуры «Парфест», который состоится с 3 по 5 июля в 30 километрах от Петербурга в парке «Шишкин». Эти билеты дают право на бесплатное парение в фирменной бане «Радио Ваня». И много всего еще там будет интересного, друзья. Сегодня в 10 часов 30 минут по Москве на «Радио Ваня» интервью с одним из организаторов этого фестиваля, Кристиной Александровной Синотрусовой. Вот у нее то мы и выясним, что там будет, кто там будет, чем там можно будет себя развлечь, и детей, и вообще всех, кого вы с собой возьмете.
2: Кто отважится отъехать от Петербурга на расстоянии 30 километров.
3: Слушай, 30 километров на самом деле не так уж и много. А сколько ты получишь приятностей и знаний? Ну, как я уже сказала, это все будет в 10.30, а пока у нас умная зарядка, мы загадали растение. Всем удачи!
1: Батарейки. Очень полезный энергетик. На радио Ваня.

0: Утренняя зарядка.
1: На радио Ваня.
2: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, милости просим в группу радио Ваня ВКонтакте. Сегодня в умной зарядке мы загадали растение.
3: На картинке подсказки банные принадлежности. Такой классической русской бани. Тут тебе и веник, и деревянные всяческие разные емкости для воды и, может быть, еще чего-нибудь.
2: Ушаты?
3: Ушаты, да. И даже есть специальные тапочки деревянные. В общем, глядя на это деревянное великолепие, чувствуешь вот даже аромат этого дерева, и хочется скорее замотаться в белую простыню и сесть на полки для того, чтобы немножечко прогреться в свои косточки подогреть.
2: Куда сесть?
3: На полки.
2: На полки?
3: Ну да. Какие у нас ответы имеются в арсенале? Крапива, пишет нам Игорь. Действительно, все намекает в этой картинке на крапиву.
2: Дуб предлагают, например.
3: Ну, по крайней мере, дубовый веник, понимаешь? Оно хотя бы подходит сюда. Ну, потому что париться крапивой – это так себе история. А вот хмель, пишет Злата, действительно, некоторые употребляют в бане хмель. В его жидком виде. Но это очень опасно, особенно для сердечной мышцы. Угу. Друзья, лучше заварить какие-нибудь чаи. Вот у меня, например, снова нарос на соседнем, пока еще ничейном участке, иван-чай. И ферментация иван-чая – это особое удовольствие. Ты их ферментируешь, высушиваешь, а потом зимой где-нибудь в бане вот этот чай из иван-чая.
2: Я вообще, когда начал с тобой общаться, обратил внимание, что ты обожаешь слово «ферментировать». Нет, простите, нет, я сейчас не могу, я занят, я ферментирую. Горничная видела, как вы ферментировали.
3: Потому что по-другому никак нельзя назвать этот процесс. А я очень люблю рассказывать про то, что и траву нужно вот всю вот эту вот чайную не просто сушить. У вас получается сено. Ее нужно сначала ферментировать, а уже только потом высушивать и то до этого немножко подвялить. Ну, весь процесс мы обязательно как-нибудь обсудим в эфире «Радио Ваня». А сейчас мы вплотную подошли к нашей победительнице. Ну, конечно, друзья, все эти банные принадлежности намекали на то, что человек приходит в баню мыться, а значит, у него становится тело чистым. Чистотел – правильный ответ. И мы поздравляем Галину Каримову.
2: Дорогая Галина, мы вам вручаем 2 билета на все дни фестиваля банной культуры «Парфест». Лучшие мастера парения, разнообразные бани, мастер-классы и практики для здоровья, детский лагерь и отдых у озера, концерты, развлечения для всей семьи. Парфест с 3 по 5 июля в 30 километрах от Петербурга в парке Шишкин. Подробности на сайте parfest.ru 0+.
1: Твори добро на всей земле.
4: Твори добро другим во благо.
1: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: приметы на радио Ваня.
1: Здравствуйте, русские народные люди и все люди на планете Земля. Сегодня 29 июня, и вот ведь интересно, сейчас, чтобы узнать погоду, можно заглянуть в телефон, включить телевизор, в конце концов, радио настроить. Но на Руси для этого использовали другой метод. Предки следили за знаками, которые посылает природа. И прямо сейчас мы узнаем, какие же сохранились народные приметы на сегодняшний день, 29 июня.
2: В народной традиции день получил название «Тихий» по наблюдениям предков. В природе царила тишина, как будто земля замирала. Люди говорили: на Тихона все стихает. Даже птицы в этот день не пели. Услышать можно было только соловья, символ добра и чистоты.
1: А я думаю, под какую такую трель я сегодня проснулась, да, в своей загородной резиденции? Оказывается, это был соловей.
2: А не рулады мужа.
1: К сожалению. Вообще, с утра люди отправлялись в поле, где работали всем селом, ведь совместный труд завершался щедрым обедом на свежем воздухе. На стол ставили как простые деревенские блюда, так и немного вина.
2: Ого!
1: После еды начинались веселые гуляния, водили хороводы, пели песни. Ну, птицы не поют, люди поют. Устраивали пляски. Веселье часто продолжалось до самых сумерек, аж до обеда. Поработали, а дальше петь, пить и плясать.
2: Веселье часто продолжалось до августа. В некоторых деревнях существовал необычный обряд – обегание грядок непорочными девушками. Представительницы прекрасного пола сбрасывали с себя всю одежду, проносились между посадками.
1: Причем с такой скоростью, чтобы было не рассмотреть, что там да как.
2: Люди верили, что это принесет богатый урожай. Считалось, что чем искреннее и чище намерение, тем плодороднее станет земля.
1: Что они только там не придумывали, пока у них наших вот интернетов не было для этого своего развлечения. А в день Тихона Тихого люди обязательно еще и посещали церковь и молились. Просили мира в семье, исцеления для больных. По поверьям, святитель особенно хорошо помогал от зубной боли. Да, если в семье кто-то долго не успокаивался или плохо спал, над постелью тихо читали короткий заговор, который обращали как раз к тому Тихону и просили у него даровать душе покой, здоровый сон. Кстати, многие думают, что если они не знают, как правильно разговаривать, так скажем, со святыми, то и не надо с ними разговаривать. Нет, друзья, любые слова, которые придут вам в голову, ну, естественно, приятные и приличные, вы можете обращаться, не обязательно знать специализированные какие-то молитвы и так далее. Можно просто рассказывать, о чем душа болит и чего бы хотелось телу.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 1798-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Реклама. Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!
4: Батарейки работают как часы. С 7 до 11. На «Радио Ваня».

0: Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на радио Ваня.
1: Это будет наш с тобой секрет.

то я влюблю. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

радио Ваня. Ближе и роднее. Днее. Кострома. 91

0: Наивысший балл получили трое выпускников 17-го и 34-го лицеев Костромы, а также Островской и Андроповской школ. Достигнутый показатель стал абсолютным рекордом для Костромской области. Напомним, в прошлом году высший балл не получил никто, а в 24-м стабальный результат был только у одного выпускника. Ранее, по итогам первой волны испытаний, 100 баллов получили 17 выпускников. Из них 10 человек сдали на высший балл химию, трое русский язык и столько же литературу. По истории в этом году один 100-бальник. Ну а три выпускника получили 100 баллов сразу по двум предметам. В России появится беспилотный трамвай, пишет Коммерсант. Так, например, к запущенному 2 года назад в Москве и Санкт-Петербурге эксперименту присоединятся Нижегородская и Свердловская области. Полностью беспилотного движения не будет. Для контроля за действиями систем в кабине должен находиться водитель-испытатель. Столичные власти заявили, что готовы поделиться опытом с регионами, но предупредили, что процесс испытаний сопряжен с разнообразными сложностями. Эксперты считают, что полностью беспилотные перевозки надежнее тестировать в метро. Часть россиян проведут свой летний отпуск на даче, другие планируют путешествие за границу, а некоторые хотят остаться на это время дома, пишет Газета.ру. Согласно результатам исследования, 28% респондентов проведут летний отпуск дома, при этом некоторые россияне планируют уделить время делам, которые раньше откладывали, в числе которых ремонт, генеральная уборка и помощь близким. Другие 15% отправятся на курорты России и на дачу. Часть участников опроса планирует поехать в Краснодарский край или Крым, а другие просто провести отдых за городом. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
1: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на «Радио Ваня».
2: Сильные волны, громкие люди. Ныряем за золотом, тонем в прелюдиях. Море предательское.

0: Овны женщины, вам не стоит выдавать желаемое за действительное. Это может привести к серьезным ошибкам.
1: Овны мужчины, стабилизируется эмоциональный фон, вы ведете себя более сдержанно, предсказуемо и вполне логично.
0: Тельцы женщины, вы творчески подходите даже к привычным делам, поэтому справляетесь с ними лучше, чем другие.
1: Тельцы мужчины, проанализируйте прошлые события. Таким образом, усвоенные уроки помогут избежать новых промахов и неверных суждений.
0: Близнецы женщины, вы спокойно решите важные рабочие вопросы. Проведете успешные переговоры и наведете общий порядок в делах.
1: Близнецы мужчины, сегодня доверяйте своей интуиции. А вот советы со стороны ничего полезного не подскажут.
0: Раки женщины, чем дальше, тем больше поступает полезной информации и тем проще будет принять адекватное решение.
1: Раки мужчины, встреча с парой добрых друзей красиво завершит сегодняшний день.
0: Львы женщины, не оглядывайтесь на авторитеты. Постарайтесь найти свой собственный стиль, и его обязательно заметят те, кому вы доверяете.
1: Львы мужчины, сегодня придется принимать непростые решения, поскольку обнаружатся проблемы, которые вы упорно старались не замечать.
0: Девы женщины, можно взяться за что-то новое, но только если вы уверены в поддержке проверенных союзников.
1: Девы мужчины, неукоснительно следовать своим планам и избранной линии поведения. Это здорово, но все-таки вам стоит быть поуступчивее.
0: Весы женщины, иногда вы будете не поняты, но пройдет время и люди с вами согласятся.
1: Весы мужчины, признание очевидных заслуг принесет ваша элегантная сдержанность.
0: Скорпионы женщины, возможен значительный прогресс в деле, которому вы в последнее время отдавали много сил.
1: Скорпионы мужчины, поддержать вас готовы даже те, кого вы совсем недавно задели неосторожным словцом.
0: Стрельцы женщины, вы хорошо ладите с людьми. Часто на вашу сторону встают те, чья поддержка дорогого стоит.
1: Стрельцы мужчины, вы получите удовольствие от дел, требующих тишины, сосредоточенности и концентрации внимания.
0: Козероги женщины, порой все идет не так, как было задумано. Но вы из любого развития событий извлекаете пользу.
1: Козероги мужчины, перемены вас не пугают, а вдохновляют, если играть, то по-крупному.
0: Водолеи женщины, личные отношения в полной гармонии. С близкими быстро приходите к взаимопониманию.
1: Водолеи мужчины, отличное время, чтобы заняться поиском союзников и единомышленников.
0: Рыбы женщины, вы очень настойчивы. Не хотите отказываться от своих планов и находите неожиданные способы, чтобы воплотить задуманное в жизнь.
1: Рыба мужчины, обязательно доделайте то, что не требует серьезных усилий. Результативность будет вам наградой.
0: Здесь весы, Алексей Акопов.
1: И Овен, Варвара Пивоварова.
0: Доброе утро.
2: Радио Ваня. Батарейки. Энергетически заряженное шоу. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: У меня небольшое кафе, не хочу покупать лишнее железо и ставить компьютер.
2: Тогда посмотри Рестик, он теперь удобно работает с телефона.
1: А что можно делать?
2: Управлять меню, складом, доставкой, QR-меню, заказами, сотрудниками и настройками.
1: А официанты и администратор?
2: Тоже могут работать с телефонов, даже личных, если вы дадите доступ.
1: То есть можно начать проще?
2: Да, телефон Рестика и 15 минут на запуск. Остальное подключите, когда понадобится.
1: Нормально.
2: Промокод Радио Ваня. 3 месяца бесплатно. Restik.com.
3: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, мне светло.
4: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
3: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
4: Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
5: Мне светло.
6: Застройщик ООС «Земельничный ручей». Проектная декларация на наш.
7: Ярко, легко. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Звездотека.
1: На Мальте сегодня кульминация самого колоритного национального праздника. Его название в переводе звучит как «Фестиваль света». Его корни уходят в 16 век, к эпохе легендарных мальтийских рыцарей. Изначально это был день памяти святых Петра и Павла, но островитяне быстро превратили его в грандиозный праздник урожая. В старинных мальтийских брачных контрактах женихи обязывались ежегодно возить молодую жену на этот фестиваль. Часто у замужних женщин совсем не было других развлечений. Основные события происходят в заповедных садах Бускет. Это зеленая зона Мальты. Согласно традициям, проходят ночные пикники при свечах, парад карет, состязания менестрелей и скачки без седел на лошадях и ослах. Главное блюдо фестиваля – тушеный кролик. И это не просто кулинарный каприз. В эпоху рыцарей простым мальтийцам запрещалось охотиться на кроликов. Это было привилегией знати. И лишь раз в году, именно в этот день, орден делал исключение для подданных. С тех пор традиция собираться всей семьей за праздничным кроликом осталась символом мальтийской свободы.
2: Киностудия Universal отменила съемки автобиографического фильма «Мадонны» с рабочим названием «Кто эта девушка?». Сама певица объяснила это так. Проект закрыли из-за споров о бюджете. Сценарий, над которым сама Мадонна работала целых 2 года, детально описывал ее путь до конца 90-х. Студия же рассчитывала на легкую поп-историю, но Мадонна настояла на сложной драме, заявив, что ее масштабная жизнь не терпит экономии. Продюсеры пытались перенести съемки в Сербию ради сокращения расходов. При этом руководство сомневалось, что звезда выдержит в Восточной Европе дольше 4 дней. Но Мадонна ответила резко: «Вся моя жизнь – это выживание. Я собиралась туда работать, а не отдыхать». Позже Netflix предложил переформатировать проект в сериал, но начинать процесс с нуля певица не захотела. В итоге Мадонна вернулась к музыке и сейчас занята записью нового альбома. Впрочем, фильм все же появится на экранах, но в сатирическом варианте. В одном из комедийных шоу покажут альтернативную реальность, где байопик Мадонны успешно снят и представлен на Венецианском фестивале. В этих эпизодах Мадонна сыграет саму себя.
0: Звездотека. Бесперебойные Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня понедельник, а это значит, вы рассказываете, как провели выходные. И вот я давеча посетовала, что у меня муравьи завелись в теплице. Спасибо вам большое. Очень много людей откликнулись и рассказали, как же мне с ними бороться. И вот порошок посоветовали, который на одном из маркетплейсов продается. И сахарную пудру с манной крупой смешать. А еще один прекрасный человек по имени Максим Братный, который пишет: «Привет вам, родненький, из Смоленска. Спасибо вам за то, что вы есть». Я прям не могла это не прочитать. Так вот, муравьи, пишет Максим, выводятся пшеном. Знаете что, Максим? Я вот где-то на интуитивном уровне чувствовала, что действительно пшено может помочь. Ведь оно похоже на муравьиные яйца. А это значит, они подумают, что это яйца, унесут их к себе. И дальше Максим продолжает. Утаскивают в колонию, там пшено распухает, и колония, пожалуйста, гибнет, только надо сахарком это все посыпать. А потому что муравьи не дураки тебе не сладкое пшено жрать.
1: Красиво. Аня Фирсова на выходных занималась очень важным делом. Учила своего трехлетку кататься на двухколесном велосипеде, сразу без дополнительных колесиков.
0: Вот это мать года.
1: Да, и мальчишка такой молодец, за один день поехал. Ну или мама у него хороший тренер, кокетничает Анечка. Честно говоря, так здорово ловить восторженные взгляды прохожих. Многие, почему-то мужчины, по пути останавливаются и спрашивают, сколько лет пацану и как у него это так получилось.
0: Слушайте, я вот по мотивам просто Аниной истории сразу же вспомнила, как меня папа в городе Кирове учил кататься на велосипеде. Улица Карла Маркса, это ребята, которые там живут, знают, что от Театральной площади она круто спускается вниз. Он просто посадил меня на велосипед и отпустил.
1: Мне кажется, что твой папа был нетшанец, да, падающего подтолкнет.
0: Ну да, или там, пока плавать не научитесь, в бассейн воды не нальем. Ну там много всяких анекдотов можно вспомнить. Но у нас есть победительница. Девушка, которая сделала минувшие выходные самыми продуктивными, мне кажется, из всех сегодня ответивших. К сожалению, не можем прочитать все сообщения, но сообщение Насти не оставили без внимания.
1: Вот так у меня прошли два дня выходных. Тут есть и фотозарисовка, и короткое видео. 10 килограммов клубники и творог с фруктами переработаны и заготовлены. И в первую очередь огромное спасибо вам. Радио Ваня играло без остановки. Без него я сошла бы с ума на втором ящике клубники. Спасибо за душевные песни и теплую атмосферу. Вы бы знали, как мой сын мечтает получить ваше худи. Просил передать, иначе меня съест, и даже пирог не поможет в этой ситуации.
0: Дорогая Настя, мы не хотим, чтобы вы были съедены, тем более родственникам. А учитывая, что вы пишете нам такие классные, чудесные сообщения довольно-таки часто, мы и поставили вас на пьедестал сегодняшнего дня, и именно вам вручаем фирменное худи «Радио Ваня».
2: Фантастично, энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На «Радио Ваня».
3: Если в окно

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Выручка просела. Гостей меньше, чек ниже. Что вообще произошло?
2: В Ристик можно спросить AI-ассистента.
1: Прям так и написать?
2: Да, сравни выручку гостей и средний чек за неделю. Он поможет увидеть, где просадка.
1: А дальше?
2: Можно попросить идеи. Какие позиции усилить, какую комбо собрать, какую акцию запустить.
1: Это уже похоже на нормального помощника.
2: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Ristik.com.
3: Реклама.
4: Коль готовить не хотите? В «Поварёшку» приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая «Поварёшка» всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло. Пивоварова и Окопов. Всегда заряжены. Батарейки на «Радио Ваня».

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме будут искать золотое кольцо. В Госдуме анонсировали оформление сделок с недвижимостью по биометрии. На чемпионате мира установили рекорд по забитым голам. Всем привет, на радио Ваня. В студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме состоятся поиски золотого кольца, пишут СМИ 44. Автор проекта – неизвестный путешественник, член Русского географического общества и рекордсмен Книги рекордов России Антон Кухта. Его цель – не просто проехать

0: Россияне получат возможность совершать электронные сделки с недвижимостью при помощи биометрии, задействуя изображение лица и запись голоса, пишет «Известия». Планируется, что в процессе дистанционного подписания документов платформа сопоставит текущие данные гражданина с ранее внесенными в базу сведениями. Это позволит подтвердить, что подпись ставит именно участник договора, который в нем указан. Специалисты также обращают внимание, что биометрическая проверка не отменяет использование усиленной квалифицированной электронной подписи, а выступает в качестве дополнительного защитного барьера. Они считают, что такое нововведение – это логичный и актуальный шаг на фоне цифровизации рынка недвижимости. Рекорд по забитым мячам был обновлен на чемпионате мира 2026, пишет газета.ру. В эти дни на мировом первенстве идет третий тур группового этапа. За это время футболисты уже забили 177 мячей. Предыдущий рекорд был установлен на чемпионате мира 22 года в Катаре. Там оформили 172 мяча. Это мировое первенство стало первым в истории, на котором принимают участие 48 сборных. До этого с 98 по 22 год выступали лишь 32 национальные команды. Кроме этого, выход в плей-офф гарантировали себе уже 19 сборных, а также уже сформированы 4 пары 1/16 финала турнира. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
1: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, мне светло.
3: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
2: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
3: Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
4: Не светло.
5: Застройщик ООО «СЗМ». Личный ручей. Проект на декларации на наш.дом.рф.
6: Реклама.
7: Цветы – это не просто подарок, это проявление любви и нежности. В «Розы 44» – огромный выбор цветов по самым приятным ценам. Доставка круглосуточно. Телефон 30-30-00. Окунитесь в мир красоты и аромата вместе с «Розы 44». Синая, 18. Мы работаем без перерыва и выходных.
8: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН П 325-370-00-010-153.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
9: Алло!
6: Ваня! Радио Ваня!

Восточные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама.
1: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль», «ИП», «Новиков». В Костроме стала известна программа сырного фестиваля. В Госдуме объяснили, что делать при недопуске ребенка в 10 класс. Молодежь стала вдвое больше читать классику. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме стала известна программа сырного фестиваля, пишут СМИ-44. Гостей и жители региона ждут ярмарка продажи сыров местного и российского производства, бесплатные дегустации, мастер-классы, а также знаменитые сырные покатушки. Вместе с этим организаторы готовят большую концертную программу с участием лучших творческих коллективов области. Также на празднике выступит заслуженный гармонист России Святослав Шершуков. Департамент культуры сообщает, что на фестивале сыра планирует поставить очередной сырный рекорд и сделать самую большую сырную карту Костромской области в мире. На фестивале также сварят сырную уху и дружно сделают сыр скоморец своими руками. Фестиваль будет проходить 4 и 5 июля. Возрастное ограничение 0+.

0: учебного заведения противоречат позиции Минпросвещения. В России молодежь стала вдвое больше читать классику и слушать классическую литературу, пишет Газета.ру. Первые три места в топе этого года заняли произведения Ребекки Ярос из цикла «Эмпирей», «Железное пламя», «Четвертое крыло» и «Ониксовый шторм». Следом расположились граф Монте-Кристо Александра Дюма и мастер Маргарита Михаила Булгакова. Кроме этого, интерес к другим популярным жанрам также продолжает расти. Молодежь стала чаще читать фэнтези, а востребованность любовных романов увеличилась на 20%. Аналитики связывают усиление интереса к классике в том числе с выходом экранизации известных произведений в течение последнего года. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
1: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
2: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.
3: Включай лето на всю громкость. «Радио Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: У меня небольшое кафе, не хочу покупать лишнее железо и ставить компьютер.
2: Тогда посмотри Рестик, он теперь удобно работает с телефона.
1: А что можно делать?
2: Управлять меню, складом, доставкой, QR-меню, заказами, сотрудниками и настройками.
1: А официант и администратор?
2: Тоже могут работать с телефонов, даже личных, если вы дадите доступ.
1: То есть можно начать проще?
2: Да, телефон Рестика и 15 минут на запуск. Остальное подключите, когда понадобится.
1: Нормально.
2: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком.
3: Реклама. Женщины и мужчины от 18 до 49 лет, которые хотят стать родителями, могут пройти оценку репродуктивного здоровья и сдать анализы в рамках диспансеризации по полису ОМС. Обследование проводится в женской консультации и в кабинете уролога. Подробнее по телефону 8 800 100 07 02 и на сайте sagas-med.ru.
4: АО «Страховая компания Сагасмед». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
5: Имеются противопоказания.
6: Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942. Автостекла по оптовым ценам в «Ветро». Каждому найдете дешевле. Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
7: Окна, двери, потолки, Росстрой.
8: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
7: Росстрой.
8: 770908.
9: Внимание! Выгодное воскресенье в мире здоровья. Теперь сдавать анализы со скидкой 15% можно в 2 филиалах. Улица Титова, дом 15 и бульвар Маршала Василевского, 11, корпус 2. Ждем вас! Скидка на анализы собственной лаборатории не суммируется с другими скидками и акциями. Имеются противопоказания.
10: Хотите окна без монтажа? По заводской цене. Окна Доберман. Изготовят точно по вашим размерам. Выгодно и качественно. Звоните 370707.
11: Коль готовить не хотите? В Поварешку приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая «Поварёшка» всегда вкусно, как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
12: Hello? О боже, мама, мама, я схожу с ума.
13: Её улыбка, мама, кругом голова.
3: «Радио Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: Выручка просела. Гостей меньше, чек ниже. Что вообще произошло?
2: В Ристик можно спросить AI-ассистента.
1: Прям так и написать?
2: Да. Сравни выручку гостей и средний чек за неделю. Он поможет увидеть, где просадка.
1: А дальше?
2: Можно попросить идеи. Какие позиции усилить, какую комбо собрать, какую акцию запустить.
1: Это уже похоже на нормального помощника.
2: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Ristik.com.
3: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
4: Культура обслуживания, техцентр по ремонту и обслуживанию автомобилей, компьютерная диагностика, диагностика подвески на вибростенде, ремонт любой сложности, качество и надежность по доступной цене. Кострома, 2 Волжская, 7. Культура обслуживания с заботой о вашем автомобиле.
5: Электровелосипеды и велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме появился новый электробус. В России могут вести ЕГЭ по-арабскому. Ученые обнаружили новый вид ходячих акул. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Кострому приехал новый электробус, пишет Кострома Тудей. Его привезли накануне прямиком из Ликинского автобусного завода. Об этом рассказал замгубернатора Юрий Маков. По его словам, завод и область договорились о тестировании, чтобы проверить, как электробус ведет себя на дорогах, удобно ли им пользоваться людьми, подсчитать, сколько обойдутся по стоимости такие поездки. Электробусу дан испытательный срок на 3 месяца. Его планируют выпустить на маршрут номер 3. Если испытания пройдут успешно, такой транспорт может выйти и на другие линии. Производитель обещает запас хода до 200 км и батареи большой емкости, заряжать которые планируют по ночам. В ЕГЭ могут добавить арабский язык, но не ранее 33-го года, после разработки учебно-методических материалов для преподавания и проведения апробации экзаменации, пишет газета.ру. Ведомстве уточнили, что сроком разработки учебно-методического обеспечения для изучения и преподавания арабского языка как иностранного для среднего общего образования определен 2030 год. Напомню, ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что в российских школах в новом учебном году начнет действовать программа изучения арабского языка. Он рассказал, что ведомство подготовило и перевело на арабский язык русские народные сказки, книгу о России и книги российских писателей. В Новой Гвинее ученые обнаружили новый вид так называемых ходячих акул, пишет газета.ру. Новую акулу обнаружила международная группа морских биологов из Австралийского университета. Открытый вид принадлежит к семейству азиатских кошачьих акул. Это небольшие донные акулы, которых также называют ходячими. Они используют нижние плавники, чтобы отталкиваться от дна, что создает иллюзию ходьбы. Длина этих животных

0: меня.
1: Реклама. Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942. Автостекла по оптовым ценам «Ветра». Каждому найдете дешевле, сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
2: Мир здоровья теперь и в Заволжском районе. Педиатр, терапевт, гинеколог, уролог, лор, анализы УЗИ и ЭКГ. Все в одном месте на бульваре маршала Василевского, дом 11, корпус 2. Мир здоровья. Забота, которой доверяют. Запись 42 15 15. Имеются противопоказания.
3: Ясно папе, ясно маме. Окна ставьте.
4: Окна, балконы, натяжные потолки и металлические двери от компании «Доберман». 370707.
5: Электровелосипеды и велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
7: Алло!

0: «Это ты, это я, между нами молния».
1: С электрическим разрядом 220.
0: Слышь! Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: радио Ваня. Всегда на солнечной стороне.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто Кадиллак. Ты мне сказала, будешь один.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Мне светло. Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
2: Мне светло.
3: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
5: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
6: Электровелосипеды и велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
8: Ваня! Радио Ваня!

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Выпускники Костромской области получили 100 баллов на ЕГЭ по физике. В России появятся беспилотные трамваи. Стало известно, как россияне планируют провести лето. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Выпускники Костромской области показали рекордные результаты на ЕГЭ по физике, пишут СМИ-44. Высший балл получили трое выпускников 17-го и 34-го лицеев Костромы, а также Островской и Андроповской школ. Достигнутый показатель стал абсолютным рекордом для Костромской области. Напомним, в прошлом году высший балл не получил никто, а в 24-м стабальный результат был только у одного выпускника. Ранее по итогам первой волны испытаний 100 баллов получили 17 выпускников. Из них 10 человек сдали на высший балл химию, трое русский язык и столько же литературу. По истории в этом году один 100-бальник. Ну а три выпускника получили 100 баллов сразу по двум предметам. В России появится беспилотный трамвай, пишет Коммерсант. Так, например, к запущенному 2 года назад в Москве и Санкт-Петербурге эксперименту присоединятся Нижегородская и Свердловская области. Полностью беспилотного движения не будет. Для контроля за действиями систем в кабине должен находиться водитель-испытатель. Столичные власти заявили, что готовы поделиться опытом с регионами, но предупредили, что процесс испытаний сопряжен с разнообразными сложностями. Эксперты считают, что полностью беспилотные перевозки надежнее тестировать в метро. Часть россиян проведут свой летний отпуск на даче, другие планируют путешествие за границу, а некоторые хотят остаться на это время дома, пишет Газета.ру. Согласно результатам исследования, 28% респондентов проведут летний отпуск дома, при этом некоторые россияне планируют уделить время делам, которые раньше откладывали, в числе которых ремонт, генеральная уборка и помощь близким. Другие 15% отправятся на курорты России и на дачу. Часть участников опроса планирует поехать в Краснодарский край или Крым, а другие просто провести отдых за городом. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Лето.

0: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
1: Коль, готовить не хотите? В Поварюшку приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая Поварюшка. Всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Солнышко в руках. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама.
1: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме будут искать золотое кольцо. В Госдуме анонсировали оформление сделок с недвижимостью по биометрии. На чемпионате мира установили рекорд по забитым голам. Всем привет, на радио Ваня. В студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме состоятся поиски золотого кольца, пишут СМИ-44. Автор проекта – неизвестный путешественник, член Русского географического общества и рекордсмен Книги рекордов России Антон Кухта. Его цель – не просто проехать по легендарному маршруту, а устроить увлекательный квест с реальными призами. В каждом из 9 городов золотого кольца он закладывает ценный предмет – золотое кольцо 585 пробы с запиской. После завершения будет издана книга-путеводитель, где будут указаны координаты тайников, так что любой желающий сможет продолжить поиски сокровищ. Удивительно, что техника, на которой путешественник преодолевает маршруты, китайский трискутер-мотылек со 150-кубометровым двигателем и крейсерской скоростью 40 км в час. В Костроме он будет 30 июня, а 1 июля уже продолжит свой путь. С 1 июля россияне получат возможность совершать электронные сделки с недвижимостью при помощи биометрии, задействуя изображение лица и запись голоса, пишет Известия. Планируется, что в процессе дистанционного подписания документов платформа сопоставит текущие данные гражданина с ранее внесенными в базу сведениями. Это позволит подтвердить, что подпись ставит именно участник договора, который в нем указан. Специалисты также обращают внимание, что биометрическая проверка не отменяет использование усиленной квалифицированной электронной подписи, а выступает в качестве дополнительного защитного барьера. Они считают, что такое нововведение – это логичный и актуальный шаг на фоне цифровизации рынка недвижимости. Рекорд по забитым мячам был обновлен на чемпионате мира 2026, пишет газета.ру. В эти дни на мировом первенстве идет третий тур группового этапа. За это время футболисты уже забили 177 мячей. Предыдущий рекорд был установлен на чемпионате мира 22 года в Катаре. Там оформили 172 мяча. Это мировое первенство стало первым в истории, на котором принимают участие 48 сборных. До этого с 98 по 22 год выступали лишь 32 национальные команды. Кроме того, выход в плей-офф гарантировали себе уже 19 сборных, а также уже сформированы 4 пары 1/16 финала турнира. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации и радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Включай лето на всю громкость. Радио Ваня.

0: Реклама.
1: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Ваня! Ваня! Радио Ваня!

0: Лето! Каждый день на радио Ваня!
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мне светло.
2: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
2: Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
3: Мне светло.
4: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Реклама.

0: ждет вас на МРТ. Новый аппарат. Телефон 49-42-42-15-15. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
1: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
3: Ваня. Радио Ваня.

0: радио «Фаня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
1: В Костроме стала известна программа сырного фестиваля. В Госдуме объяснили, что делать при недопуске ребенка в 10 класс. Молодежь стала вдвое больше читать классику. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме стала известна программа сырного фестиваля, пишут СМИ-44. Гостей и жители региона ждут ярмарка продажи сыров местного и российского производства, бесплатные дегустации, мастер-классы, а также знаменитые сырные покатушки. Вместе с этим организаторы готовят большую концертную программу с участием лучших творческих коллективов области. Также на празднике выступит заслуженный гармонист России Святослав Шершуков. Департамент культуры сообщает, что на фестивале сыра планирует поставить очередной сырный рекорд и сделать самую большую сырную карту Костромской области в мире. На фестивале также сварят сырную уху и дружно сделают сыр скоморец своими руками. Фестиваль будет проходить 4 и 5 июля. Возрастное ограничение 0+. Если школа отказывается принять ребенка в 10 класс, то россиянам следует пожаловаться в Рособорнадзор и прокуратуру. Исключением составляют только регионы, где проводится эксперимент с целевым набором в колледже, сообщил депутат Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин. Его слова приводит газета.ру. Он уточнил, что речь идет о 12 субъектах РФ, где учащимся дают возможность сдать 2 ОГЭ вместо 4 для продолжения учебы в колледже. Во всех остальных случаях давление с требованием отказаться от перехода в 10 класс – это нарушение закона, объяснил депутат. Более того, такие действия со стороны администрации учебного заведения противоречат позиции Минпросвещения. В России молодежь стала вдвое больше читать классику и слушать классическую литературу, пишет газета.ру. Первые три места в топе этого года заняли произведения Ребекки Ярос из цикла «Эмпирей», «Железное пламя», «Четвертое крыло» и «Ониксовый шторм». Следом расположились граф Монте-Кристо Александр Дюма и мастер Маргарита Михаила Булгакова. Кроме этого, интерес к другим популярным жанрам также продолжает расти. Молодежь стала чаще читать фэнтези, а востребованность любовных романов увеличилась на 20%. Аналитики связывают усиление интереса к классике в том числе с выходом экранизации известных произведений в течение последнего года. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Лето. Чувство через край. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 198-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Реклама. Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк-44. Покупай по выгодной цене. Байк-44.
3: Коль готовить не хотите? В Поварёшку приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая Поварёшка. Всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
5: Радио Ваня. Всегда на солнечной стороне.

0: Реклама.
1: Хотите окна без монтажа? По заводской цене. Окна «Доберман». Изготовят точно по вашим размерам. Выгодно и качественно. Звоните. 370707.
2: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в «Байк 44». Покупай по выгодной цене. «Байк 44».
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Ваня. Радио Ваня.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль», «ИП», «Новиков». В Костроме появился новый электробус. В России могут вести ЕГЭ по-арабскому. Ученые обнаружили новый вид ходячих акул. Всем привет, на радио Ваня. В студии с новостями Андрей Карлинский. В Кострому приехал новый электробус, пишет «Кострома Тудей». Его привезли накануне прямиком из Ликинского автобусного завода. Об этом рассказал замгубернатора Юрий Маков. По его словам, завод и область договорились о тестировании, чтобы проверить, как электробус ведет себя на дорогах, удобно ли им пользоваться людьми, подсчитать, сколько обойдутся по стоимости такие поездки. Электробусу дан испытательный срок на 3 месяца. Его планируют выпустить на маршрут номер 3. Если испытания пройдут успешно, такой транспорт может выйти и на другие линии. Производитель обещает запас хода до 200 км и батареи большой емкости, заряжать которые планируют по ночам. В ЕГЭ могут добавить арабский язык, но не ранее 33-го года, после разработки учебно-методических материалов для преподавания и проведения апробации экзаменации, пишет газета.ру. Ведомстве уточнили, что сроком разработки учебно-методического обеспечения для изучения и преподавания арабского языка как иностранного для среднего общего образования определен 2030 год. Напомню, ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что в российских школах в новом учебном году начнет действовать программа изучения арабского языка. Он рассказал, что ведомство подготовило и перевело на арабский язык русские народные сказки, книгу о России и книги российских писателей. В Новой Гвинее ученые обнаружили новый вид так называемых ходячих акул, пишет газета.ру. Новую акулу обнаружила международная группа морских биологов из Австралийского университета. Открытый вид принадлежит к семейству азиатских кошачьих акул. Это небольшие донные акулы, которых также называют ходячими. Они используют нижние плавники, чтобы отталкиваться от дна, что создает иллюзию ходьбы. Длина этих животных редко превышает 120 сантиметров. Для человека они не представляют опасности. Новую акулу было решено назвать ходячей акула Даджан в честь австралийской ученой, которая сыграла ключевую роль в обнаружении вида. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
2: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжье. Волжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мне светло.
2: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
3: Мне светло.
4: Застройщик ООО «Земельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Реклама. Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942. Автостекла по оптовым ценам в «Ветро». Каждому найдете дешевле. Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
6: Окна, двери, потолки, расстрой.
7: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
6: Росстрой!
7: 770908.
8: Внимание! Выгодное воскресенье в мире здоровья. Теперь сдавать анализы со скидкой 15% можно в двух филиалах. Улица Титова, дом 15 и бульвар Маршала Василевского, 11, корпус 2. Ждем вас! Скидка на анализы собственной лаборатории не суммируется с другими скидками и акциями. Имеются противопоказания.
9: Электровелосипеды и велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
10: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
11: Алло.
10: Ваня. Радио Ваня.

Это не шутки. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Ваня. Радио Ваня.
1: Твое имя плюс мое на стене знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден целый мир.

0: Реклама. Культура обслуживания. Техцентр по ремонту и обслуживанию автомобилей. Компьютерная диагностика. Диагностика подвески на вибростенде. Ремонт любой сложности. Качество и надежность по доступной цене. Кострома. 2 Волжская, 7. Культура обслуживания. С заботой о вашем автомобиле.
1: Ясно папе, ясно маме. Окна ставьте.
0: Окна, балконы, натяжные потолки и металлические двери от компании «Доберман». 370707.
2: Электровелосипеды и велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в «Байк-44». Покупай по выгодной цене. «Байк-44».
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
4: Ты любишь. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Выпускники Костромской области получили 100 баллов на ЕГЭ по физике. В России появятся беспилотные трамваи. Стало известно, как россияне планируют провести лето. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Выпускники Костромской области показали рекордные результаты на ЕГЭ по физике, пишут СМИ-44. Высший балл получили трое выпускников 17-го и 34-го лицеев Костромы, а также Островской и Андроповской школ. Достигнутый показатель стал абсолютным рекордом для Костромской области. Напомним, в прошлом году высший балл не получил никто, а в 24-м стабальный результат был только у одного выпускника. Ранее по итогам первой волны испытаний 100 баллов получили 17 выпускников. Из них 10 человек сдали на высший балл химию, трое русский язык и столько же литературу. По истории в этом году один 100-бальник. Ну а три выпускника получили 100 баллов сразу по двум предметам. В России появится беспилотный трамвай, пишет Коммерсант. Так, например, к запущенному 2 года назад в Москве и Санкт-Петербурге эксперименту присоединятся Нижегородская и Свердловская области. Полностью беспилотного движения не будет. Для контроля за действиями систем в кабине должен находиться водитель-испытатель. Столичные власти заявили, что готовы поделиться опытом с регионами, но предупредили, что процесс испытаний сопряжен с разнообразными сложностями. Эксперты считают, что полностью беспилотные перевозки надежнее тестировать в метро. Часть россиян проведут свой летний отпуск на даче, другие планируют путешествие за границу, а некоторые хотят остаться на это время дома, пишет Газета.ру. Согласно результатам исследования, 28% респондентов проведут летний отпуск дома, при этом некоторые россияне планируют уделить время делам, которые раньше откладывали, в числе которых ремонт, генеральная уборка и помощь близким. Другие 15% отправятся на курорты России и на дачу. Часть участников опроса планирует поехать в Краснодарский край или Крым, а другие просто провести отдых за городом. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Включай лето на всю громкость. Радио Ваня.
2: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, и коснись ко мне. Пока нам еще все можно, но дом наш опустел.

все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? И я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себе сделать.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, мне светло.
2: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
3: Мне светло.
4: Застройщик ООО «Земельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Реклама.
6: Женщины и мужчины от 18 до 49 лет, которые хотят стать родителями, могут пройти оценку репродуктивного здоровья и сдать анализы в рамках диспансеризации по полису ОМС. Обследование проводится в женской консультации и в кабинете уролога. Подробнее по телефону 8 800 100 0702 и на сайте sagas-med.ru.
7: АО «Страховая компания Сагасмед». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
8: Имеются противопоказания.
9: Уютная атмосфера с компанией «Теплосфера». Газовые котлы российского, итальянского, корейского и китайского производства по очень выгодным ценам в наличии. Скидки жителям области. Кострома, улица Пушкина, 43/102. Телефон 302-132. Код города 4942. Автостекла по оптовым ценам в «Ветро». Каждому найдете дешевле. Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
10: Окна, двери, потолки, Росстрой.
11: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
10: Росстрой.
11: 770908.
12: Мир здоровья теперь и в Заволжском районе. Педиатр, терапевт, гинеколог, уролог, лор, анализы УЗИ и ЭКГ. Все в одном месте на бульваре маршала Василевского, дом 11, корпус 2. Мир здоровья. Забота, которой доверяют. Запись 42-15-15. Имеются противопоказания.
13: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
14: Коль готовить не хотите? В Поварешку приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая Поварешка. Всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
15: Погода. Спонсор программы «Столовая Поварешка», город Кострома, улица Петра Щербины, 7/3, ИП «Курепов».
16: Всем привет на радио «Ваня», в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в Слэп-Сити будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 34 градуса, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. Что же, но в Костроме будет тоже ничуть не хуже. Днем температура воздуха составит плюс 25, а ночью до плюс 17 градусов. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 36%, согласно сервису Яндекс.Погода.
17: Столовая Поварешка. Готовь к обеду ложку. Большие порции, низкие цены, разнообразное меню, сытно и по-домашнему вкусно. Столовая Поварешка. Приходи, и мы тебя накормим. Мы находимся по адресу улица Петра Щербины, 7/3. С понедельника по пятницу с 8 до 16.
5: Радио Ваня. Отличная погода.
18: Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Если хочешь остаться, останься просто так.
1: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Реклама. Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
4: Ваня. Радио Ваня.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радио Ваня. Новости.
1: Специалист рассказал о рисках мошенничества в онлайн-играх. Бездействие по сим-карте может поспособствовать блокировке номера. Россияне чаще выбирают соки и нектары из фруктов. Здравствуйте, в студии Радио Ваня Алексей Акопов. Мошенники все чаще используют мобильные игры как канал для размещения вредоносной рекламы и обмана пользователей с обещаниями легкого заработка. Об этом рассказал «Известиям» эксперт Алина Попова. По ее словам, главная проблема мошенничества в игровой рекламе заключается не только в финансовых потерях пользователей, но и в подрыве доверия ко всему сегменту внутриигровой рекламы. Когда человек видит новости о мошенничестве через игровые объявления, он перестает различать легальную рекламу и вредоносные схемы. В результате страдают добросовестные разработчики, рекламные сети и бренды. Снижается доверие аудитории, падает конверсия рекламных кампаний, а стоимость привлечения пользователей растет, пояснила Попова. Эксперт отметила, что одним из ключевых способов защиты является проверка маркировки рекламы. Легальные объявления должны содержать пометку «реклама» и сведения о рекламодателе, а отсутствие таких данных является тревожным сигналом. Кроме того, настороженность должны вызывать предложения о быстром заработке, гарантированном доходе или легких инвестициях, так как именно такие схемы чаще всего используют мошенники. Длительное бездействие по сим-карте может привести к блокировке номера и его последующей продаже. Об этом рассказала доцент РЭУ имени Плеханова Ольга Леонова. После того, как сим-карта заблокирована, номер поступает в свободную продажу. На законодательном уровне для операторов связи нет запрета на продажу номера, объяснила эксперт. Подобные ситуации регулируются законом о связи. Согласно ему, оператор вправе расторгнуть договор, если абонент не пользовался услугами более 6 месяцев. При этом у каждого оператора сроки могут отличаться от 90 дней до полугода. Также блокировка возможна при превышении лимитов 20 сим-карт, передает агентство Prime. Недавно также стало известно, что в России создадут базу IMEI-кодов мобильных устройств. При этом операторы будут обязаны блокировать номера аферистов и возмещать ущерб в случае своей халатности. Россияне чаще выбирают соки и нектары из фруктов. Об этом рассказали эксперты Роскачества, пишет ТАСС. На втором месте расположился компот, на третьем квас. Также в топ попали газированные напитки и морс. Почти треть респондентов пьют соки и нектары из овощей, а четверть – энергетические напитки. Витаминизированные напитки выбрали 13% опрошенных. Безалкогольное пиво популярно у каждого пятого, а безалкогольный глинтвейн – у 8%.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Ваня. Ваня. Ваня. Радио Ваня.
2: Кукла Даша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Не плачь, не плачь.

наших.

0: Реклама.
1: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Bike 44. Покупай по выгодной цене. Bike 44.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
2: Погода. Спонсор программы «Столовая поварёшка», город Кострома, улица Петра Щербины, 7/3, ИП «Курепов».
3: Всем привет на Радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в Слэп-Сити будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 34 градуса, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. Что же, но в Костроме будет тоже ничуть не хуже. Днем температура воздуха составит плюс 25, а ночью до плюс 17 градусов. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 750 мм. Миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 36%, согласно сервису Яндекс.Погода.
4: Столовая «Поварёшка». Готовь к обеду ложку. Большие порции, низкие цены, разнообразное меню, сытно и по-домашнему вкусно. Столовая «Поварёшка». Приходи, и мы тебя накормим. Мы находимся по адресу улица Петра Щербины, 7/3. С понедельника по пятницу, с 8 до 16.
0: Радио «Ваня». Отличная погода. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Мне светло. Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
2: Мне светло.
3: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
5: Реклама. Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк-44. Покупай по выгодной цене. Байк-44.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!
7: Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радио Ваня. Новости.
1: Проблемы с топливом начинают сказываться на рынке грузоперевозок. Росстандарт намерен создать ГОСТы на проектирование городов с учетом изменения климата. Ученые выяснили, каких людей чаще всего кусают комары. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Проблемы с поставками топлива начинают сказываться на рынке грузоперевозок. Перевозчики предупреждают клиентов о предстоящем повышении тарифов на фоне сложностей с заправкой в ряде регионов и задержкой авиарейсов, пишет издание «Коммерсант». Эксперты рассказали, что самая сложная ситуация сейчас в Сибири, на юге и в ряде приграничных областей, где ввели ограничения на заправках. Сроки доставки грузов могут увеличиться в Крыму и Краснодарском крае из-за очередей на АЗС. Кроме того, стоимость дизельного топлива на международных направлениях выросла почти на 20 рублей за литр. Из-за этого тарифы на перевозки увеличились на 5%, а на китайском направлении на 50, а то и 70 тысяч рублей за рейс. Ограничения на продажу топлива ввели власти более 30 регионов России. Росстандарт намерен создать ГОСТы на проектирование городов с учетом изменения климата. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии планирует разрабатывать национальный стандарт вместе с другими профильными ведомствами. Документ должен быть готов до 4-го квартала 2028 года, пишет ТАСС. В этот же срок должны быть утверждены стандарты по предупреждающим мерам адаптации к изменению климата на местном уровне. Кроме того, необходимо подготовить единые нормы по управлению климатическими рисками и вовлечению общественности в решение этих вопросов. Комары больше всего любят спортсменов, сладкоежек и беременных женщин. Об этом рассказала врач Ольга Уланкина, пишет Ньюс.ру. Она пояснила, что привлекательность человека для насекомых зависит от особенностей обмена веществ, состояния здоровья и образа жизни. Комаров привлекают углекислый газ, аммиак, молочная кислота и другие выделяемые организмом вещества. Также комары очень любят тех, кто употребляет алкоголь. Условия, в которых растет ребенок, влияют на структуру его мозга гораздо сильнее, чем врожденный интеллект или методы воспитания. К такому выводу пришли британские ученые. Они проанализировали данные 12 тысяч детей и выяснили, что материальное положение семьи и благополучие района проживания определяют до 16% различий в работе детского мозга. Финансовые трудности и неблагополучная среда буквально перестраивают двигательные и сенсорные зоны мозга. Причина в хроническом стрессе и постоянном дефиците сна, с которыми сталкиваются дети в таких условиях. Мозг вынужден тратить дефицитные ресурсы на защиту от внешней тревоги, вместо того, чтобы развивать зоны, отвечающие за сложное мышление и логику.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня. Лето.

0: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
2: Погода. Спонсор программы – столовая «Поварёшка», город Кострома, улица Петра Щербины, 7/3, ИП «Курепов».
3: Всем привет на радио «Ваня», в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в Слэп-Сити будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 34 градуса, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. Что же, но в Костроме будет тоже ничуть не хуже. Днем температура воздуха составит плюс 25, а ночью до плюс 17 градусов. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное – 750 мм. Метров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 36%, согласно сервису Яндекс.Погода.
4: Столовая «Поварёшка». Готовь к обеду ложку. Большие порции, низкие цены, разнообразное меню. Сытно и по-домашнему вкусно. Столовая «Поварёшка». Приходи, и мы тебя накормим. Мы находимся по адресу улица Петра Щербины, 7/3. С понедельника по пятницу с 8 до 16.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
1: Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: и роднее.
1: Зачем все эти признания, не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу.

Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знаю, что я соберу их всех. Я сделаю

явно, она будто во сне. Девочка с нашего двора, она не такая, как все. Все не такие, как она будто во сне. Девочка с нашего двора.

0: Алло.
1: Оксана?
0: Да.
1: Мама дома?
0: Сейчас позову.
1: Нет, не надо. Скажи ей, что я не приду.
0: Когда ты придешь?
1: Не знаю.

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: Радио Вага. Ближе и роднее.
1: Читаю на заборе. Приехали диджеи. Играю специально для продвинутых парней. Распаковываю.

Эта песня простая, чтобы каждый растаял. Радио Ваня. Ближе и роднее.

если сгорим, давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар между.

0: хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Но так

0: рождение суждено. Подписать договор только с теми, кого любят давным-давно.
1: А потом нам стирают память,
0: отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами, чтобы уровни прохладить.

одинаковы приговоры по жизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: детей. Я отомщу за каждую из них.
1: Если тебе стало грустно,
2: не забывай меня.
1: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Мурманска до Хабаровска. Радио Фаня. Ближе и роднее.
1: Я так привыкла жить одним тобой.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Радио Ваня!

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: ближе и роднее. Радио Ваня.
1: Эх, судьба моя, судьба, не один я на столбах. Кем я был и кем я стал?

Болеющий закат, грустный разговор, памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди, расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем, хоть толпой, хоть вдвоем,

0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77 822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!
2: Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.

радио «Фаня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: поставим на всю, и соседи не спят.
1: Кто под нами внизу, вы простите меня.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня. Радио Ваня.

0: радио «Фаня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио «Ваня» в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!